0: Чеходла? Как? Что? Лексия, прошесо!
1: Цеш какао?
2: Хай, раде! Каки да ты дженца упадаш?
1: Экспериментую, Руня.
2: Але пустницы дженца не свечимы тадео.
1: Не, я вим. К пустницам мита вочна клапа не бы досава. То бис ищи квобу, або рубишко за вову, колове, шконе, а пас десаками в обстарач добьо.
0: Витай, тай.
2: Витай, Лексио.
1: Добре ранье, Лексио.
0: Арр, с чим экспериментуєш, тарео?
1: С мои май вочо май акманосчу виджения.
0: Хуй, как то миниш?
1: С мой с морецом шилего тварину подкаст во пиратах свышавой. А там еваше сопрашенье, че одлама пират попром теку вочну клапу?
2: Зауэшче, докаш ма една вочка зранене.
1: То си тиш, мыслах мой, але не, я друйе пшичине.
0: То трихи, тадей ма правое.
1: Бон дебитай ми вотым прошу поедать. Сым найскера еничка, котраш не вотым хище пшемыслова, че одла дрема пират вочну клапу.
0: Тадейо, цейш ты, Йозефине, росквасч, кайке сотома?
1: Дерье, але елине, что попрахуе, поедай ты дале, Лексио.
0: Так то чини мой.
1: Потайким, зобиш у пирача воне значи за надпады на морю, а в общи попрюхах е ясне. Цеху дротне творы або покваду кранеч.
2: Хай, то трихи.
1: Везо стараху сошене, тиш во свой сквоч. В отповедне пвахты, а свойске броне, добраху со правид воне ладач, а тиш горизонт не ше со вопкетувач. А везо добеше со вопсадка за дьеджу застарач.
0: Шитко правя так, Тадео. Лепье то не бы мо зимач.
2: Але че одла нитко та вучна клапа?
0: Тадео, прошу дале.
1: Пирача бичу цове джейна воджи попучу. Юну хорека на хорном джелу, а потом засо делека на дельным джелу водже. То со тиш дельна вубья менуе. Хорека бе светво, а делека бе чма. А зобиху со почме спешне ориентувач мої, пшиотваху єдне вочко з клапу на чму.
2: Ах, геняне! Треба вочко так довго, зосе на світвощ або чму звучи?
0: Хай, таде ма правє. Прай со, зосу то 16 секунду, кіш вочко к пшестаєню треба.
1: А то руня вуспитам. Понду нитом зі світвіє кухне до нашіє чмує пінце.
2: О, то цу тиш вуспитач. Тадео, сім си божишо клапу о тебе пощіч.
1: Я тола іщену друу за тебе закумам. Прошу, Яра.
2: Дякую.
3: Ахай, вамай.

актуальный магазин, что Саша Дували, жінця я среда, ты не живешь, а 20 июля, а при микрофоне я за вас Аня Кохой-Чварцева. С которыми темами, что мы с жінця забираешь, на то витыгроним нет, до того, что вам спедобну подню в 6-го жицыш с нами, с Брамбовским Сарским радиом.